0: Но тога клинца, ако би мегало то теке роно община, снижи вейсы беш. Напшиклад, гано на том свиженю за фамилие пши коммуникацийской арене кукове.
1: То есть речься таки новый редный ареал, а там га су пшепшосили домовинска кубка ее собу организировала, а теке весна можина, шикне су пилне были тыканц, а мазанцы сыро.
0: Яха сам тебе там теке змакал, а местный громаже, то между моего общуда, шяно пилко упилы, але там je bilo tak rednje, vele programa, šikno mežno jo tam se pobitovalo.
1: A jeden z tih organizatorov, z tih gvonih, je bil Jan Ješka.
2: Smo imeli rane svončne suhe vedro, no, modih svojbe so boli tu, mi smo imeli te vujki dobre poskit za džiči, za zabiru, a veza smo imeli te en zajmav program, historijsko on je v oboru, also ona je so predstavila ta v obora.
1: A vešte co? To nije bila jano jedna prezentacija tije vobory.
0: Ale ljudje su djali teke sami plumpaš.
3: Jara češko, ale musimo jara dere klumpavoj. A Jadviga super sobu činio.
1: A tam jo se nam dušu spivavo, ko Lipko jo vustupil.
0: Toga su te žiši teh spivarjo kora Lipe.
1: A ljudje su teke sobu spivali.
0: Ty a ja teke.